0: О, Чистенино, а не Хасаня, а седла. А я беда. Аллах. Саня, семья, то тело.
1: Синий свой, но без оничьего. Обязай. Yeah.